Я по-русски говорю,

0: все те, что для души есть, сны и жизни, сии вся исполняя сокровища благих и предпринимателю, приди и селись мне, очисти на всякие скверные, спаси Божия душа наша, святый Божий, святый крепкий, если тебе смерть, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, если тебе смерть, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, если тебе смерть, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыки, пусть беззаконие наше, святые, пусти исцеление мощи наши, мир Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно веки веков, аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный, дажды нам дни, если оставим долги наши, яко же имя оставим должником нашим. И нигде нас в искушение, но избави нас, рукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила, и слава Отца и Святого
0: Духа, и Святого Духа, и Святого Духа. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: показавшийся мудростью побоише, еленскую благодатью, и пострадавше, и победоносец, и явившийся венцем нетленным от всех владыки Христа, увязавшийся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле, поклоняемые славы, Христе Божие, долго терпеливый, много милостивый, много благоутробный, же праведный, любви и грешный, милуй, и же вся зовет к спасению, обещания ради будущего блага. Сам Господи, прими и нашу часть молитвы, исправи живот наш заповедью Твоим, душу нашу освяти, телеса очисти, помышление исправим мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, злобы, болезни, угоди нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и расставляем, достигнем соединения веры, и в разум не поступит Твоя слава, и по благословенности веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и веки веков. Аминь. Чистейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Соурочу, сущую Богородицу Тебе величаем, именем Господним Святейшим Владыком, благослови. Молитвы Святейшего Владыки нашего,
1: Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Владыка Божий, Отче, Вседержитель, Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе и Святые Души, единоборство, один на силах, помилуй меня грешного, и между весь судьбами, спаси меня недостойно гроба Твоего, яко благословенно все веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу, придите, поклонимся, преподнем Христу Царю нашему Богу, придите, поклонимся, преподнем самому Христу Царю Богу нашему. Боже, во имя Твое, спаси меня, в силе Твоей судьми, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст Твоих, я хочу жди, восставши на меня крепче, заскаши душу мою, не предложивши Бога пред собою. Сибо Бог помогает мне, Господь, заступи души моей, отврати зла врагов моим, истину Твою потреби их. Волею позру Тебе, исповимся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали, избавил меня и сильно враги мои, возле око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моление мое, вон мими, услышь меня, восклюбив печали моею, и смету все от глаза вража, служение грешича, яко уклонишь на меня беззаконие, и во гневе враждовах ими, сердце мое смятись в небе, смерти нападение на меня, страх и трепет приедет на меня, и поклемет тьма, и ректо, даст мне крылья голуби, не, яко поищу и почию, все удали все бега, и водвориться в пустыне, чая Бога, спасающих мят малодушию от бури, потопи, Господи, раздели языки их, и к виде беззаконие и привлекание в ограде, днем и ночью обоит, и после нам его беззаконие труд, посреди его неправда, и не Господи, острову него лихва лесть, и окащ бы враг получил мне, претерпел бы убоящий бы ненавидимое, и на мебели речел, укрыл бы все от него. Ты же человече, равнодушный владыка мой и знамя мой, и же купно наслаждался Иисусом и брашен, Дому Божий, ходи в медийном мышлении, да приедешь же смерть меня, да следует от живи, яко лука служащих их и судей их, аз к Богу возвать, и Господь услыши меня, вечер и за утро, полудня по мем, вызвищу, услышит глаз мой, избавить миром душу мою от приближающейся мне, яко мной земля косуною. Услышит Бог и смирит я сы, прежде век не будет им изменения, яко не убоявшийся Бога, простри руку свою на воздаяние, оскорбнивши завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись сердца их, у меня наши слова их почили, и таз устрелы, возверся на Господа печаль Твою, и Твой тебя пропитает, не даст Твоей хвалы праведнику, Ты же Божий, не изведешь, и оскорбнись исцеления, мужи и кровели сильные приправления своих, а же Господи, уповая на Тебя, живи в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного, во дворице речи от Господи, заступит мои сии, прибежище мое, Бог, и уповая на Него, и кто избавит тебя от всей тела общей, своей себе тежна, лишь вас и им осени те, подпле его надеешься, оружие обойти истина и гонью, будешься в страху ночна, гостил летящие во дни, отвечи во тьме приходящие, осеящие без ополненного, падет во страны твои тысячи, и тьма не стоит тебе, к тебе же не приближится, побачи очи вот своими смотришь, и воздаяние грешнику узришь, яко ты, Господи, упование мое, Вышнего положилось и прибежище Твое, не приедет тебе зло, и рано не приблизится телеси Твоему, яко ангелам своим заповедствовать Тебе, сохранить тебя во всех

Господа и Воскресе наступи пиши перед Львесь Мия, яко на меня укува избавлю по прилику, и мои базовет ко мне услышали гости в скорби из моего и прославлю Го, долготую дни исполню Его, и явлю ему спасение мое. Слава Своему Сыну и Святому Духу, и ныне и пристаю веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Спаси, Господи, люди Твои, благослови достояние Твоей победы православным христианам на сопротивное даруя Твоя, сохраняй крестом Твоим жительство. Слава Своему Сыну и Святому Духу, торжествует Церковь. Первородный, и свеселица приемля, матерь отчади веселящуюся, як же яко мудрость эти знаменитые, тройственным богословским добродетелем равночисленные породи, ты с мудрыми девами зрит, не увестившаяся жениху Богу Слову, с ней и мы духовнее в память и свеселимся глаголющее, Троица поборницы, вера любви и надежды, вере любви и надежде утверждайте нас. Истинно веки веков. Аминь. Яко не ему мить расставение, зе премногие грехи наши ты и жать от Тебя, рожившись, моли Богородица Дева, много поможет моление матерное, ко Богосерди Владыки, не презрь грешник мольбы все чистая, яко милости весть и спасти моги, и жи, и страдати, о нас изволивы. Скоро да предварят тысячи дрота Твоего, Господи, яко в нищах взяло, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имя Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наши, и не ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, ты бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, ты бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, ты бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые, посети исцели немощь нашими, Твоими ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да светится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Для нас насущный, даже нам днесе, особенно долги наши, яко же и мы остальным должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Вознеси Сына на крест волею те за именитому Твоему новому жительству, шедро Твоя дару, Христе Божие, возвесели нас силой Твоей, победа дая нам на супостаты, пособие и мощь Твое оружие мира, непобедимую победу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякие часы небеси на земле, поклоняемые, славимые Христе Божие, долго терпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведные любви, грешные милые. Иже вся за века спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи прими и наши части молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, душу нашего святителя, соучисти, помышление исправимости, соучисти, и избави нас от всякие скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный сей век веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без истления Богослава Рощу, сущую Богородицу Тебе величаем. Именем Господним, Святейшим Владыком, благослови. Аминь. Боже и Господи, силы все Твои, Свидетелю, и же за милосердие беспрекладные милости Твои я, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ниспослави на спасение рода нашего, и честным Его крестом, рукописание грех наших, растерзавый, победивый тем начал власти тьмы, сам Владыка, человеку любче, прими нас грешных благодарств за все молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвози страху Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших, совесай ли порушение лукавства, но любовь Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающие же, Тебе света наставляемые, Тебе неприступного и преступного сущного
непрестанно Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу, Соединородному Твоему Сыну, и Всесвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом.

여기에서

осветит ее, очистив баню водную в глаголе, да прославит ее себе славно, да представит ее.

Thank you.

вставай.

Oh.

помилуй меня, Судья, не смейте призывать о себе небесного Бога Отца и благого Тебя.

Во имя Отца и Сына Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы отмечаем день памяти святых мучениц, веры, любовь, веры, надежды, любовь Матери и Софии. А даже в этих именах у нас скрыто таинство, ибо имя София появилось как мудрость. И вот эта мудрая женщина, Матерь, называет своих дочерей самыми главными христианскими добродетелями – вера, надежда и любовь. Вот это вот вдови, она была вдовицей, рано потеряла своего мужа, воспитывала детей одна. Это время было гонение на святую церковь. Вероятно, еще в то время были даже живы те, кто видел самого Господа нашего. Вот. Мама учила добродетели, помогает убогим, сама очень много помогала нищим и наставляла своих дочерей в этом благочестии. Дочки ее были очень красивые. И вот императору Адриану доложили, что такая вот вдовица проповедует Христа своей жизнью вместе со своими дочерьми. Он призвал ее на ответ. Вот они помолились вчетвером, чтобы предстать на суд императора. Император, прежде того, чтобы их осудить, сначала поручил, чтобы они пожили у богатой женщины какой-то, чтобы она их попыталась соблазнить роскошной жизнью. Но они этого не поддались, а вместе с мамой эти 3 дня были в молитве. И вот на суде император, как и дьявол, поначалу пытался соблазнить Иисуса Христа хлебами, властью и все прочее, точно так же начал соблазнять юных апокалипс, предлагать им роскошную жизнь и даже обещал учить их себе, лишь бы только они поклонились этим идолам. Но они этому не подвергли. Не согласились с этим, отвергли его предложение, и тогда он их отдал на мучение. Причем мучение начали не с августа, а по очереди, чтобы устрашить младших, начали со старших, с веры, которую мучили и истязали. Но она не согласилась, и ее убили усыновение меча. После этого приступили к надежде. Она точно так же не отвергла Христа, но призывала младшую свою сестру, чтобы она последовала вместе с ними за Господом нашим Иисусом Христом. И вот самая маленькая, ей, кстати, было в Боле, было всего лишь 9 лет. Старшей Вере 12, средней Надежде 10. То есть это совсем юные отроковицы были. И вот даже любовь, самая младшая будет, точно так же, не предаваясь искушениям, но с радостью пошла за Господом, ее тоже убили мечом. И вот маму их, София, император приказал не мучить, а отпустить. Со стороны императора было поручение, потому что мама видела все эти мучения, своих мучений, которые совершились у нее в глазах. И вот император подумал, что она не вынесет их, кроме полумен, или будет мучиться всю жизнь, вспоминая, что она могла остановить своих детей и спасти их, и это не сделала. Но мама взяла тела своих дочерей, похоронила их и молилась на их могиле, на третий день Господь ее забрал к себе. Поэтому ее похоронили рядом со своими дочерьми, и церковь ее меняет ей ее подвиг, точно так же, как мученицу, потому что она страдала, может быть, даже больше, видя, как страдают ее дети. Вот, братья и сестры, хотелось бы обратить внимание, что мы сегодня также отмечаем празднество Вознесения Христа Господня. И вот точно так же вот
и отраковицы, они взяли этот крест, последовали за Христом. Также надо обратить внимание, что мама, она их учила добродетель, поэтому подвиг ее детей, он не просто взялся неоткуда, а именно отсюда, от того, что мама воспитывала их в благочестии и в вере. У нас на исповеди часто бывает такое, что приходят родители и начинают жаловаться на своих детей. Вот я их в храм водила, они у меня исповедовались, учащались, а потом лет 15-17 они просто перестали в храм ходить. Как это, почему это? Ну так вы посмотрите на свою жизнь, именно на свою, не на детей. Если вы детей учите этому, ходить в храм, молиться, исповедоваться, учащаться, то вы сами должны этому соответствовать. А то получается, ребенок вам верил всю жизнь. Ходил в храм, исповедовался, почищался, а потом продолжал проявлять практический взгляд на жизнь. Он вдруг видит, а мама с папой в храм не ходит, молится дома через раз, исповедуется раз в год, подчищается неизвестно когда. А что, так много было? И все, вы потом эти причины увидите в храме, потому что вы их сами оттолкнули от церкви. Поэтому удивляться этому нечего. И поэтому я вас призываю поступать именно как мудрая София. То есть не просто говорила, она жизнью своей показывала, делай как я. И вот ее души, они так и поступали, они делали, как ее мама. Поэтому и сподобились такого великого подвига, потому что подвиг, он не берется ниоткуда, он закладывается, причем закладывается в детстве. И вот эта вот закладка, то, что вы закладываете в ребенка, оно дает ему стержень, который не позволяет ему сломаться, когда наступают какие-то трудные времена. Еще раз поздравляю вас всех с этим праздником, особенно из именитых Веры, Надежды, Горки, Софии. С праздником!

нашого цілогодишня всім помилися образом за Христом. Молитва Господи Ісусі Христе, Боже наш, істочник жизни і смерті, вся тварь видимая і невидимая свидетелю, безначальний глас, сосущий Сын, безначальний, при многие ради благости в последние дни, плоть облакися, распнися, погребися за ней, неблагодарные, за нравные Твоей крови, обнови растевшие грехом Исцелство наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, преклони ухо Твое, мне услышав глагол моя, согреши Бог Господи, согреших на небо и пред Тобою, и не есть достойного зреть на уста славы Твоей я, прогнева бы Твою благость, Твоя заповедь приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобився и долго терпелив же много милостью. Не предала семья погибнуть законами моими, моего всяческое жаде обращения, Ты бореклась человеку любче пророком Твоим, и я, как учением, не хочу смерти грешника, но еже обратить все живу быть ему. Не хочешь, Владыка, создание Твоей руку погибите, не же благоволи, что погибли человечестей, но хочешь и всем спастись и в разум истинный прийти. Тем же я, аж не достоин есть небеси и земли, и вся привременной жизни, всего себе повинул греху и сластям по работе, и Твой осквернив образ, на творение создания Твое бывнее, чаевая своего спасения окаянный, на Твое же безмерное Богу, Твое дерзая прихожду, прими, увы, меня, человеку любчим, Господи, як уже блудница, як разбойник, як матерей, як блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира и немощи человеческой исцеляю, труждающиеся и обремененные к себе призываю и упокоиваю, не пришеды призвать праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня всякие скверны плоти духа, научи меня совершать и святыню во страсти Твоем, я, когда чистым сведением совести моя, святыню Твою часть приемля, соединюсь со Святому Телу Твоему и крови, и имею Тебя мне живущее, пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом, и Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд мне будет причастие, причистых и жертвлящих тайн Твоих, не же да немощен буду душе и же и телом. Аминь.

Помилуйте, спаси нас от этого зла.

0: Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.
1: Благодарю тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул месте грешника, но общих и мобытий святых Твоих сподобилось и благодарю тебя, ко мне недостойного, причастить все причистых Твоих небесных даров сподобилось, но владыка человека любчая, нас ради умеры же воскреси, и дарва нам страшное сей же отрящее таинство, во благодание освящение души телес наши, даже будь и тем, помимо исцеления души же и тела, во отгнание всякого сопротивного, просвещение очи и сердца моего, мир душевных моих сил, веру непосудов, любовь, верного исполнения, премудрости, соблюдение заповедей Твоих, приложение Божественной Твоей благодати, Твоего Царства и присвоение, да восвятение Твоей теми, сохраняем Твою благодать, поминая всегда не к тому себе живу, на теме нашего Владыцы благодетью, и так и сего життя и шед, о надежде живота вечного, в пресносущный за стену покой, и держу празднующий глаз непрестанный, и бесконечная слава, зрящая Твоего лица доброту неизреченную, и быси истинное желание, неизреченное веселье, любящий Христе Боже наш, и Тя поет все тварь в веки, аминь. Владыка Христе Боже, Царь Вековый, Свидетель всех, благодарю Тебя всех, ежемесяца подал боги, и о причащении причистых и жертвящих Твоих таинств, молю во Тебя блажи человеку любче, сохрани на под кровом Твоим, и все они крылу Твоей дарами чувствую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащать и святым Твоих, по оставлению грехов и в жизнь вечную, Ты быси хлеб, животный, источник святыни, податель благих, и Тебя славу восславим, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно веки веков. Аминь. Да выпиши мне по Твою волю огонь сей, и опали недостойное, да не полиши мне, свидетель мой, паче же пройди во уду моя, во вся составу, утробу в сердце, опали терни всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составу, утверди сквозь мне вкупе, чувств просвети, простую пятерицу, сегами сприблизи страху Твоему, приступ покрей, соблюди же, сохрани меня, всех отдела своего души твоего, очисти я мои, украси меня, удобри в разуме, просвети меня, покажи меня Твои селения, единого духа, не к тому селения греха, дай как Твою год дому, входом причащения, не как огня меня бежи, вся сзади всякая страсть, молитвенника Тебе приношу со святой ячи на начале живы сплотные, предтечу Твою го, премудрый апостол, к смертью нескорную чистую матерь, и же мольбу Богу утровни прими, Христе мой, и Сыну Свету соделай Твоего служителя, Ты Бой, единый сей, и освящение наше блажа души святость, и Тебе ли подобное ко Богу, владыка славы всего, славим на всех день. Тело Твое, Святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мир живот вечный, и кровь Твоя честная в оставлении грехов, будешь же мне благодарение все, в радость, здравие, веселье, в страшное же в Твое пришествие Твое, с подобиями грешной стати, одесную славы Твоей я, молитву не причистая Твоя, Матери всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, сети помраченные моей души, надежда по крови прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа, благомейся, недостойного, причастника быть и причастного тела, честной крови Сына Твоего, народший истинный свет, просвети мое умное очи и сердце, я же источник бессмертия, родшая, Божий вот время, умрещенного грехом, я же милостивого Бога, люба Богоутробная Мати, помилуй меня и даже мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленении в помышлении моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденно принимайте и причистите тайное освящение, выселение души же и тела, и подожди слезы покаяния и исповедания, во ежепети и славите Тебя во все дни живота моего, яко благословенное и препрославленное все веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, як видится очи мои спасение Твое, еже и сии уготовы пред лицем всех людей, святого откровения языков и славы людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый смерти, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый смерти, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый смерти, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, пред Тебя законе наше, святые посети, исцели немощи наши, и Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе на земле. Хлеб наш насущный, дождь нам днесь, и оставь нам долги наши, як же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Как от Твоей царствой силы, слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Уст Твоих, як же светлость огня воссевшая, благодать вселенную просвети. Не сребролюбие мира весь сокровищ, ты слава сутуна смирно мудрее показа, но Твое имя совесть наказуя, Отче Иоанне, за Твою истинную славу Христа Бога, спасися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес прелесть и божественную благодать, и Твоим устами вся учище поклоняется в Троице единому Богу, Иоанне, за Твою истинную все блажение преподобнее достойных хвалим Тебе, сим наставник, как божественно являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Представься, все христиан, непостыдное, ходатайство, которое не не презри грешных молений глаз и на предварек, благая на помощь на сверно зовущих тебя, ускори на молитву и почтися на умоление, пристать лисующих пресно Богородицы, чтущих тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
1: Чистейшую и херувим, и славнейшую весну, Серафим, без исцеления Бога Соворочего, сущую Богородицу, ты величаем.
0: Слава тебе, Христе Божие, упование наше, слава тебе.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и в веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Святейший Владыка, благослови.
0: Христос, истинный Бог наш, поистине, Христос, Твоя Матерь, Господа наша, я на Тебе, Кстати, находится за того, что Ты всех людей помилуй, Ты спасет на всякого благо человека, людей.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

the way Christ says, doesn't say,

Царствующего, слава Царствующего.

בהחלט.

вся исполняя сокровища благих в жизни подателю, приди и селись в ней, очисти на всякие скверны, и спаси блажа душа наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою во мне, моленью моему, внуши молитву мою, не во устах льстивых. От лица Твоего судьба моя, извинит очи мои, да видит правоты, искусилось и сердце мое, посетилось и ночью. Искусилось и не обретеся во мне неправды, якобы не возноволят уста мои дел человеческих. За словеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвижутся стопы мои, а с возвах, як услышим меси Божие. Преклони ухо Твое мне и услыши глаголы мои, а удиви милости Твоя, спасаю, уповающая на Тя, от противящейся десницы Твоей. Сохрани мя, Господи, яко зеницу ока в крови крыло Твоей, покрыши мя от лица нечестивых, остраших, и образи мою душу мою, одержавших, тук свой затворишь, а уста и глаголаши гордыню. Изгоняющими ныне обойдошими очи свои возложишь, уклоните на землю, объявшими яко леготов на лоб, яко скими набитают тайны. Воскресни, Господи, предворя и запни, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг, руки Твои, Господи, от малых от земли разделяй в животе, и сокровенных Твоих исполнися чрево их. Насытившийся сынов и оставишь останки младенцем своим, аже правду явлюсь лицу Твоему, насыщайся в них, да явитимися славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигал душу мою, Боже мой, на Тя повал, да не постыжусь вовек. Ниже да посмеют меся врази мои, во все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие, в отчепоте Твоей, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи меня, настави меня на истину Твою, научи меня, яко Ты есть и Бог, спас мой Тебе, терпев весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, яко от века суть. Грех юности моей я, неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благо, прав Господь Тебе ради закона положит согрешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим всех путей Господни. Милости истинно взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой много есть. То есть человек, боясь Господа, закона положит ему на пути Его же с воли. Душа его во благих водворится, и семя его наследит землю. Держава Господь, боящийся его, и завет его явит им. Очи мои, внуко Господа, яко то исторгнет от сети нози мои. Презренная и помилуй меня, яко единород и нищий смаз. Скорби сердце моего, умножившись от ношной, посвяти мя. Вишь смирение мое, труд мой, остави вся грехи моя. Вишь враги мои, я помножившись и ненавидением неправедным, возненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави меня, да не постужусь, я поповав на тя. Не злобиви и прави, прилепляхуся мне, яко потерпев тебя, Господи. Избави, Боже, Израиля, от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче имя от беззакония моего, от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, я знаю грех мой, предо мной есть выну, Тебе единого согреши, и лукавое пред Тобою сотвори. Яко да оправдишься во слове всех Твоих, и победишь в них, да судить идти.
сего беззакония зачатый, слава грехех, родимая мать моя, сего истинно возлюбил и себе известной тайны, премудрости Твоя явил миси, окропиши мя и соку мою, чищися мыши мя, почесни губилюся, слугу моему даси, радости веселья, возродницу кости смиренны, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое очисти, сердце чисто созерди во мне Божий Дух, прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычному, утверди мя, научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от крови Божий, Боже, спасение моего возродится, язык мой правде Твоей, Господи, усни мои отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотилось и жертва да Духова всесожжения не благоволиши, жертва Богу Дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит, ублажи Господи, благоволением Твоим Сионы, да содержатся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды возношения всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивные даруя, и Твое сохраняй крестом Твоим жительство, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, торжествует Церковь Первородных, освеселится приемлем Матерь, отчадих и веселящуюся юже яко мудрости, те заименитые тройственным богословским добродетелем равночисленней породи, Ты с мудрыми девами зриту невестившиеся жениху Богу Слову, с нею и мы духовне в памяти их свеселимся глаголюще, Троице поборнице вера, любви и надежду, в вере, любви и надежде утверждайте нас, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Богородица, Ты есть лоза истинная, возрастившая на плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолами, помиловать и души наша. Господь Бог, благословен, благословен Господень, не поспешит нам Бог спасение наших, Бог наш, Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцеление мощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, если на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле, хлеб наш насущный дашь нам в ней.

Софии, честные священнейшие ветви веры, надежды и любовь, показавшиеся мудростью высшей эллинскую благодатью, и пострадавшей, и победоносицы, явившейся венцем нетленным от всех владыки Христа, увесовшейся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долго терпеливый, много благоутробней, много милостивей, и же праведный, любя и грешный, милуя, и же вся замыка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наши часы молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, душу нашу освяти телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всякие скорби, зола, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувим, и славнейшую, и без сравнения серафим, без исцеления Богослова, родшую сущую Богородицу, Тя величаю, именем Господним святейший Владыко благослови. Аминь, Владыка Божий, Отче, Содержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе, и Святой Душе, Едино Божество, Едина Сила, помилуй меня грешного, и ими живейся судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и силе Твоей судьи, Боже, услыши молитву мою, внуши благоволос мои, яко чуждиво страшен, а меня крепче взыскаши душу мою, не предложишь Бога пред собою. Сего Бог помогает мне, Господи, ступник души моей, отврати зла и врагов моим, истиной Твоей потреби их. Волю пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавит меня и сина, враги моя, возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего. Вон мими, услыши меня во скорбях печали моей, святок сед гласа, вражая служение грешнича. Яко уклонишь на мя беззаконие во гневе враждовахуми, сердце мое смятеся во мне, боязнь смерти напади на мя, страх и трепет прииди на мя, покрымать мой рек туда спи крыле, яко голубине и полещу и почуюся, удалися, бегай, водворися в пустыне, чая Бога, спасающего мя от малодушия, от бури, потопи, Господи, раздели языки их, яко видя беззаконие, пререкание в ограде, днем и ночью будет и по стенам его беззаконие, труд посреди его и неправда, и не оскудят стогны голихва, и лезь яку ащебы, враг поносил и претерпел бы кобы ящего, ненавидя на мебели речевал, укрыл бы все от него, ты же, человече, равнодушный, владыка мой, знаемый мой же, купно наслаждался и сей со мной брашен, в дому Божию ходи по единомышлениям, да придет же смерть на ня, и да сниду два живи, яко лукавство в жилищах их посреди. Пасха Бога возвака, Господи, слышим я вечера за утро и полудни, повема возвещу, услышит глаз мой, и избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе вяку со мною. Услышит Бога и смирит и осы, прежде век князь, боим изменения, яко не обоявшися Бога, простри руку свою на воздаяние, оскверниши завет Его, разделишися от неба лица Его, и приближишися сердца Его, мякнуши словеса и пачи, и лей тасу стрелы, возверзи на Господа печать Твою, той тебя припитает, не даст век молвы праведнику, ты же, Боже, не сведешь, и я в студене отцисления. Мужи кровей, сине преполовят дней своих, аже, Господи, уповай на Тебя.
живые помощи вышнего в крови Бога Небесного во дворице речет Господи, заступник мой сей, прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него, яко то избавится от всех телов чистого и от совести мятежно, плечма своего осените, под крылево надеющийся, оружием обонятя истину Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящего, дни отвечего тебе, приходящего от срящей беса полуденного, падет от страны твоей тысяча, тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище твое, не придет тебе ран, злой раны не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповесят тебе сохранить тебя, как во всех путях твоих на руках возьму тебя, да никогда притнешь камень ногу твою, на спиды Василиска наступишь и поперешь льва и змея, яко на мя уповаю, и избавлю, и покрою, и яко позна имя мое, воззовет ко мне, и услышу его с ним, есть, но в скорби измуй его, и прославлю его, долготой не исполню его,

Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй! Господи, помилуй! Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Торжествует Церковь Первородных, и свеселится приемля Матерь, чадя веселящаяся, яко мудрость и теза именитая, тройственным богословским добродетелем равночисленная породи, и я с мудрыми девами зрит уневестившиеся жениху Богу Слову, с ней мы духовне памяти их свеселимся глаголюще, Троице поборницы, веро, любви и надежду, вере, любви и надежде, утверждайте нас. И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Яко не имамо дерзновения за грехи наши, Ты, иже от Тебя, родшегося Мария Богородица, Дева много поможет моление Матерне, ко благосердию Владыки. Не презри грешных мольбы всечистые, яко милости вместе спасти моги, иже и страдать о нас изволивы. Скоро да предварят на щедроты Твоя, Господи, яко в нищахом зело. Помози нам, Боже, спаси наш славу ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, же есть и на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемый, славимый Христе Боже, долго терпеливый, много милостивый, много благоутробней, и же праведный, любя грешный, милуй я, и же вся забыка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наши часы молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души нашего святи телеса очисти, помышления исправи мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, зол и болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения, серафим, без исцеления, богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыка благослови.
1: Молитвы святейший Владыка нашего, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас.
0: Аминь. Божий Господи, силы сия, твари, содетели, и же за милосердие беспрекладные милости Твои, я единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спаславы на спасение рода нашего и чистым Его Христом рукописание, а грех наших простерзавы, и победивый тем начало и власти тьмы, сам владыка человеку любче, прими нас, грешный, благодарственные, сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших стовеса или помышлений лукавстве, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающе, и еже от Тебе светом доставляем, и Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанно.

Господине нашем преосвященнейшем епископе Кирилле, честнем пресвитерстве о христианстве, о всем причте.

нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу.

Господь ко пришедшим к нему иудеям, горе вам, книжницы и фарисеи лицемеры, яко зиждете кровы пророческие и тратите ради праведных моих, и глаголите, аще быком были во дни отец наших, не быком, кого общицы им, были вы крови пророком, тем же сами свидетельствуете себе, яко сынами есть избивших пророки, и вы исполните меру отец ваших, змея порождений хитного, как убежите отсюда огня гиенского, сего ради все аз пошлю к вам пророки и премудри и книжники, и от них убиете и распните, и от них биете на сонмищах ваших, и изжените от града во града, якогда приедет на вы всяка кровь праведна, проливаемая на земли от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варакина, и Божие убийство между церковью и алтарем. Аминь, благою вам, яко приидет вся сия народы сей, Иерусалиме, Иерусалиме, избививы пророки и камни, побивай посланных к нему, только рады восхоте собрать чада твоя, якобы собирать покорь птенцы свои под крыли, и не восхотесте, все оставляются вам дома в ваш пуст, глаголю по вам, яко не имя тебе не видите, отсели, дон же речете, благословен гряды во имя Господне. Время оно, по Иисусе, идя по народе, мнозе не угнетав его, и жена некое суче в точении крови лет 12, и много пострадавших от много врачей, и издавши своя вся, и не единое пользы обретши, но паче в горшие пришедши, слышавши же о Иисусе, пришедши в народе сзади, прикоснуся риди Его, глаголаши Его, яко аще прикоснуся ризами,

и глаголище, кто ся прикоснул мне, и обглядше, видите сотворшему сие, жена же убоявши

нас недостойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшие на Русь святую, обышедшего обедошаю в России,

святым и всечестным в храме сим, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебя.

Сами себе друг друга, и весь живот наш Христос.

Отца и Сына и Святого Духа. Возлюбленные во Христе, братья и сестры, сегодня Святая Церковь прославляет память святых мучениц веры, надежды, любови и Матери Софии, уважая их страдания за веру Господа нашего Иисуса Христа. Чтобы иметь представление о характере страданий святых мучениц, необходимо вспомнить время и обстоятельства, при которых совершались эти страдания. Святая София жила в Риме во время царствования императора Андриана. Лишившись в молодые годы своего супруга, она одна принялась за воспитание своих малолетних деток. Будучи благочестивой и усердной христианкой, она старалась дочерям своим привить тот же дух благочестия, веры и любви ко Господу нашему Иисусу Христу. Располагая достаточными материальными средствами, она всецело предавалась подвигам христианской любви, помогая бедным. Дети, которые вообще увлекаются примерами, видели в ее жизни хороший образец для подражания и благочестивой жизни. Неудивительно, что малолетние девицы имели горячую веру в Бога, провозглашаемого и в будущую блаженную жизнь, которую Бог обещает дать всем, возлюбившим Его от всей души. А более этой любви есть, как есть кто положит душу свою за Христа, нет на земле. Мученический подвиг за Христа поставлен на самой вершине христианских добродетелей. В то время было страшное гонение на христиан, было много мучеников в Риме. Святая София часто беседовала о них со своими дочерьми. Нашелся доносчик и сообщил о ней наместнику города Рима Антиоху, который потребовал мать с дочерьми на суд к императору Андриану. Вчетвером они помолились Господу, сказал: «Боже, Спаситель наш, помоги нам славы ради имени Твоего». Присоединив все крестным знамением, отправились во дворец императора. Последний удивился их спокойствию и бесстрашию. Святое семейство было непоколебимо при всевозможными посулами и уговорами, когда прибегли к мучениям. Вера была жестоко истязаемой верой. Затем мучители расправились с надеждой и любовью, предав их смерти через посечение головы. Святая Мать София за это время потерпела невыносимые ужасные телесные и душевные страдания. Она была истинной мученицей без пролития крови. Язычники не захотели предавать ее мукам телесным. Наоборот, разрешили ей похоронить своих дочерей за городом. И она, не отходя от могилы, тихо проливала свои слезы, прося Господа, чтобы он и ее душу приобщил к душам святых мучениц. Господь исполнил ее просьбу, и она в третий день мирно почила на могиле своих дочерей. Христиане похоронили ее в той же могиле и почитали Святую Софию, мученицей Христовой, ибо она мучена была, имея дочерей, хотя и не пострадала телом. Дорогие братья и сестры, Святая София увещевала своих дочерей не дорожить временной цветущей жизнью ради приобретения жизни будущей, и этим оказала им большую любовь. Также и мы должны смотреть на эту кратковременную жизнь, ничего не предпочитать в будущей вечной жизни. Земная жизнь наша похожа на пар, который появляется и исчезает. Такова в точности наша земная жизнь. Родится человек, цветет здоровьем, красотою, потом стареет и умирает. А если так, то жертвовать временной жизнью ради цели выше есть дело похвальное. Если положить жизнь свою ради ближнего есть высокой степень добродетели, то пожертвовать жизнью ради Христа есть мученический подвиг, который будет увенчан самим Господом. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее, говорит Господь. Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я и Отце моим небесным. Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. Кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня, говорит Господь в Евангелии. Таким образом, дорогие, Господь от нас требует к нему жертвенной любви, любви дела, которые принесли ему святые мученицы вера, надежда, любовь и София. Будем помнить, дорогие, что жизнь наша кратковременна и дана нам для приготовления к будущей жизни, что будет воскресение и вечная жизнь. Расположим же свою жизнь так, чтобы не осквернить тебя никаким пороком.
но чтобы вместе со святым апостолом Павлом мы могли им сказать: подвигом добрым я подвязался, печенье совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, великий, чего и благожелаю достоиться себе и всем вам по благодати Господа нашего Иисуса Христа. Проповедь Архимандрита Кирилла Павлова. Аминь.

Хотя я все человечье тело в отличном страхом приступит до него прожить слову мою. Божественный же приятный сообщение в первой причине чаши станет фунтаж, друзья, таинственная красная, сердце же чаши, красная жертва новотворящего тела владычного, всем помочь слову этому святику. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, Источник жизни и бессмертия, все отвари, Твой невидимый Содетель, безначального Отца, Святой Пресвятой Сыне, и Тебе начальник, при многих ради благости, последний, хоть оболки, все раскрытия и погребаются за ныне благодарны за нравы, и Твоею кровью обновимы раскрывшие греховные стихо наши, Сам бессмертный царю прими, моя грешная поколение, только не пуха твоими, услыши глагола моя. Согреши, Бог Господи, согреши к ноге мое, пред тобой не достойно зреть, и на высоту славу твоя. Прогневав по твоей благе, твоя заповедь, и приступив, и не послушал твоих повелений. Но ты, Господи, не злобился, и должен ты беречь, и многомилости, не предал я тебя, погибнете со беззаконием моим. Моего всячески ожидая обращения, ты воребуешься человеку любви пророков твоим. Я, как хотением, не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему. Не хочешь его владыка в создании твоей руку погубить себе же благоволюшу по гибели человечества, но хочешь и всех спастись и в разум истины прийти. Тем же и азаши недостойные из небесей земли, сия привременные жизни всего себе по вину греху и сластив по работу, и твой остырник образ на творение создания твоего дня, стоевающий за спасение от огня, на твое же безмерное благоукровие и державшее хожу. Прими оба имени человека, любви Господи, яко же блудника, яко разбойника, яко матеря, яко блудного. И возьми мое тяжкое бремя грехов, я в земле мира и немощи человечества и исцеляя, труждающиеся и повремененные к себе призывая и упокоевая, не пришили призвать и праведно на время и на покаяние. И очисти меня от всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыню во страхе Твоей, якобы чистым сведением совести моей я, святым Твоей часть приемля, соединюсь я святому телу Твоему и крови, имею Тебе во мне живущие, пребывающие со Отцем и святым Твоим духом. Ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, да не в суд не будет причастие, и чистых и животворящих тайн твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, от еда не достойный терпи причастие, но дашь мне даже до конечно грижи камень, неосужденно воспринимать и часть святых твоих, Духа Святаго, общением на пути живота вечного. Ибо благоприятно светло страшно судище Твое, якобы и аса всеми избранными Твоими Божьи, Божественные Твои слаги Рога, готовыми Тебе вечимся Господу, в них же препрославленные сила веки Ами. Владыка Божий мой, верь, я за ней достоин, и же доволен, да подсохну дыша храма, души мои, я за ней же весь пусты пасыни, и не имаши во мне место достойное, и же главу посланите, но я буду с высоты на страже смирились, и тебе смирись, и ныне смирение моему. И я буду восприятный себе, теперь я себе словесный, подлечитесь во всем, я себе словесный, мои я души, восмирненное мое тело. И я же не неудостоин,

Монашествующие, потом подносят младенцев, затем мужчины, потом женщины.

Благодарите, Господи Боже мой, яко не отринул мне все грешного, но общиками быть и святынь Твоей сподобилась, и благодарю Тебя, яко мне недостойного причаститесь, а причистых Твоих небесных даров сподобилась, но Владыка человека любче нас, ради умер уже воскресе, даровав нам страшное и сие животворящее таинство, но благодеяние освящение души телес наших, дашь быть и всему мне во исцеление души же и тела во отдание всякого сопротивного просвещению очи и сердца моего, в мир душевных моих сил веру не постыдну, любовь нелицемерного исполнения премудрости, соблюдения заповедей Твоих, приложения божественной Твоей, о благодати Твоего царства и присвоения. Да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыце и благодетелю. И так, о сего жития, и шеда надежды живота вечного, пресносущной достигну покой, где же празднующий глаз непрестанный, и бесконечная слада зрящая Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы есть истинное желание, неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже, наше Тебя поется Тварь во веки. Владыка Христе Боже, Царю веков и Свидетелю всех, благодарю Тебя всех вяжем и воду благих и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств, молю оба Тебя, влажи человека любче, сохрани меня под кровом Твоим и все не крылу Твои дарами, чистую совестью даже до последнего моего издыхания. Достойно причащать и все святынь Твоих восставления грехов и жизнь вечную. Ты бы есть и хлеб животный, источник святыни подать, и благих и Тебе слава высылаю. Со Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Тело Твое, Святое Господи, Иисусе Христе Боже наш, да будет мир живот вечной, кровь Твоя честная, восставление грехов, будет же ми благодарение, сия в радость, здравие, веселье, страшное же, и второе пришествие Твое, сподоби мя грешного, стать одесную славу Твоей, молитвою пречистой Твоей Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченной моей, от души надежды, покрою, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобил мя иси недостойного причастника в эти пречистого тела и честной крови Сына Твоего, народший истинный свет, просвети мое умное очи сердца. Я же источник бессмертия, родшая животворимый, умершленного грехом, я же милостивого Бога, любовь благоутробной Мати, помилуй мя, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение мыслей моих и воззваний, пленение помышлений моих, и сподоби мя до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния, исповедание во ежепетие и славите Тебя во все дни живота моего, яко благословенный и препрославленный, и сего веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь то очи мои, спасение Твое, еже и сего готово пред лицем всех людей, свету откровения языков и славы людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Устоих якоже светлость огня, высиявший благодать вселенную, просветение сребролюбия, мира и сокровища, снизка высоту нам, смиренно мудрее показа. На Твоими слове, Сына, козуй, Отче Иоанне, златоусти, моли Слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приял, еси божественную благодати Твоими устами, вся учишь и поклоняйтесь. Троице единому Богу Иоанне, златоусти, всем блажене, преподобне, достойно хвалим Тебя, исибо наставник, яко божественное являю, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, предстательство христиан, непостыдное ходатайство, которое не приложено, не презри грешных молений гласа, но притвори, яко благая на помощь нас верно зовущих Ти, ускори нам молитву и подчисленного моления, предстательствующий присно Богородице, чтущий Тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшая, Херувимия, славнейшая, без сравнения, Серафим, без исцеления, Богослово, родшую, сущую, Богородицу, Тебя величаю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне,

0: благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняя, и сокровища благих, и жизни подателю, приди, вселись в мы, очистенные от всякие скверны, и спаси, блажа душу наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. И Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и Си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный, дачь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Боль возлюбле население Твое, Господи, сил желает и скончивается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовастася, Бозе живи, ибо птица обрете себе храменную, горлица гнездо себе, где же положит птенцы своя, алтари Твое, Господи, сил Царю мой, Боже мой, блаженни живущие в дому Твоем во веки веков восхвалят Тебя, блажен муж и мужа есть, заступление Его у Тебе. Восхождение в сердце своем положи, воюдоль плачевную место, и же положи, ибо благословение даст законополагай, пойдут от силы в силы явится Бог богов Сионе. Господи Боже, сил услыши молитву мою, внуши Боже Иаков, защитничи наш веч, Божий, призви на лице Христа Твоего, яко лучше день един во дворих Твоих, паче тысяч изволих приметайся в дому Бога моего, паче неже житими в селениях грешничьих. Яко милость и истину любит Господь Бог, благодать и славу даст, Господь не лишит благих ходящих ни злобием. Господи Боже, сил блажен человек, уповая на Тебя. Благоволилась и Господи, землю Твою возвратилась, и плен Иаковля оставилась, и беззаконие людей Твоих покрылась, и все грехи их. Укротилась и весь гнев Твой, возвратился и си от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас. И простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращайся, оживишь, иные люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди Своя, и на преподобные Своя, и на обращающие сердца к Нему. Обачи близ боящихся Его спасения, Его вселите славу в землю нашу. Милость и истина сретостися, правда и мира благозастася. Истина от земли воссияй, правда с небесе прииниче. Ибо Господь даст благости, земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы Своя. Преклони, Господи, ухо Твое, услыши мя, яко нищий у Бог есть мас. Сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяв душу мою. Яко Ты, Господи, благи, кроток и многомилости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, вонми глаз умоления моего. В день скорби моей я воззвал к Тебе, яко услышал мя еси. Несть подобен Тебе в базех, Господи, и несть по делам Твоим. Все языцы и лики сотворил, если приедут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко вели, если Ты, творя чудеса, Боже святый, если Бог един, наставь меня, Господи, на путь Твой, пойду во истине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего, исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое в век, яко милость Твоя велена мне, избавилась и душа моя от ада преисподнейшего, Боже, законопреступница, восставши на меня, сон державный, взыскаши душу мою, и не предложишь Тебе пред собой, и Ты, Господи, Боже мой, щедрый, милостивый, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, призри на меня и помилуй меня, отдашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твои, я сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие меня и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил меня, еси, сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие меня и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил меня, еси, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спаси, Господи, люди Твои, благослови достояние Твое, победы на сопротивные дары Твои, сохраняя крестом Твоим жительство, слава и ныне и пресно, и во веки веков, аминь. И же нас ради рождейся от Девы и распятия, претерпев благей, испроверги смертью и смерти воскресенье, являй, яко Бог, не презри, я же создалась и рукой Твоей, яви человеколюбие Твоей милостиве, прими родшую Тебя, Богородицу, молящуюся за мне, и спаси, спаси наш люди отчаянные, не предашь нас до конца имени Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоей от нас, Авраама, ради возлюбленного от Тебе, и за Исаака, раба Твоего, Израиля, святаго Твоего, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, и же еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Вознесися на крест, волюйтесь за именитому Твоему новому жительству, щедроты Твоя даруй, Христе Боже, возвесели нас силою Твоею, победы дая нам на супостаты, способие имущим Твое оружие мира, непобедимую победу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и же на всякое время и на всякий час, на небеси и на земле поклоняемые и славимые Христе Боже, долго терпеливее, много милости, много благоутробнее, и же праведные, любя и грешные, милые, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в часе и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем. Владыка, благослови.
0: Боже, щедренные благословенные просветили целое на ней, помилуй мы.
1: Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, долготерпевый о наших согрешениях и даже до нынешнего часа, приведи нас, будь же на животворящем двери, древе Визе, вроде разумному разбойнику, и живая пути сотворилась и вход, и смерть разрушил Иси, очисти нас грешных и недостойных раб Твоих, согрешивым бы и беззаконовых, и мы несть, мы достойны возвести часа наши, и возреть на высоту небесную, за не оставив им путь правды Твоя, и хотих им волях сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоя, и спаси нас имени Твоего ради святаго, яко еще зоши в суете дни наши, изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, вот мертви плоское наше мудрование, до ветхого отложивши человека в нового облицемся, и Тебе поживем нашему владыце и благодетелю, и так о Твоим последующим повелением вечный покой достигнем, где же есть всех веселящихся жилище, Ты боиси воистину, истинное веселье, радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым Благим и Штурящим Твоим Духом, ныне и присно, во веки веков. Аминь.
0: Благословен Бог нас всегда, ныне и присно, во веки веков.
1: Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве и Богу нашему. Благослови, душе моя, Господа, Боже мой, Господи, Боже мой, возвеличился Иси зевого исповедания, велелепота облекнулся Иси, одеяйся светом, яко ризою, простирая небо, яко кожу, покрывая водами превыспрение своя, полагая в облаке на восхождение свое, ходя на крыло ветрене, творяй ангелы свои, духи и слуги свои, пламень огненный, основая землю на тверди, я не преклониться век века, бездна яко ризы одеяния, я на горах станут воды, а запрещение твоего побегнут от глаз, а грома твоего убоятся. Восходят горы и нисходят поля, место еже основалось, и им предел положилось, и его же не приедут, ниже обратятся покрыть землю, посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, напаяются звери сельные, ждут анагрев жажду свою, на тех птицы небесные привитают от среды камени, дадят глаз, напаяя горы от превысленных своих, от плода дел твоих насытится земля, прозябая траву, с которой злак на службу человеком, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умасите лице елеем, и хлеб сердце человека укрепит, насытится древа польская, кедры ливанские, жизнь насадил, там у птицы вознесятся, возгнездятся, и ради его жилища предводительствует ими, горы высокие еленем, камень прибежище заяцем, сотворил есть луну во времена солнца, поздно запад свой, положилась и тьмой бысь ночь, и в ней же пройдут все звери, сель, дубравни, ским не рыкающие, восхитите и взыскать от Бога пищу себе, восия солнце и собравшись, и в ложах своих лягут, и зыди человек на дело свое, на дело не свое до вечера, яко возвеличившиеся дела Твои, Господи, вся премудростью сотворил еси, исполнися земля твари Твоя, сие море великое, пространное, там у гади их же не числа, животное малое с великими, там у корабли приплавают, змей сей его же создалось, и ругайтесь ему, всяк тебе чают, дайте пищу им во благо время, давши тебе им соберут, отвергши тебе руку, всяческое исполнится благости, отвращи же тебе лице возьметутся, отымешь и дух их, и исчезнут, и в перст свой возвратятся, после же духа твоего и созидутся, и обновишь лице земли, будет слава Господня во веки, возвеселится Господь от делих своих, презирая на землю и творя ее трястися, прикасаясь о горам и дымятся, воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть, да усладится ему беседа моя, аж возвеселюсь о Господе, да исчезнут грешницы от земли и беззаконница, яко же не быть им, благослови душе моя Господа, солнце познав запад свой, положилось и тьму и бысь ночь, яко возвеличившись дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси, с Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во

услыши мя, яко нищу, Бог есть мас, сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба твоего, Боже мой, повающего на тебя. Помил меня, Господи, я как тебе воззову весь день, возвесели душу раба твоего, яко к тебе взят душу мою, яко ты, Господи, благ и кроток и многомилостив всем призывающим тебя. Внуши, Господи, молитву мою и возьми глаз умоления моего, в день скорби моей я возвал к тебе, яко услышал вести. Несть подобен Тебе в базе, Господи, несть по делам Твоим. Все языцы велики сотворились и приидут и покоятся пред Тобой, Господи, прославят имя Твое. Яко велись, и Ты, творяй чудеса, Ты, си Бог един. Настави меня, Господи, на путь Твой, и пойду воистине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боятися имя Твоего. Исповемся Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое в век. Яко милость Твоя велена мне, и избавилась душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступница, восставши на меня сон державный, таскаши душу мою, и не предложишь к Тебе пред собою. И Ты, Господи, Боже мой, щедрый, милостивый, долготерпеливый, многомилостивый и истинный. Призри на меня и помилуй меня, дожди, жалую отроку Твоему, спаси сына рабы Твоя. Сотвори со мною знамение во благо, и доведет ненавидящие меня и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил меня си. Основание Его на горах святых, любит Господь врата сего, на паче всей селенек Яковлих. Преславное глаголошися о Тебе, Граде Божией, помяну Рафа и Увилона, ведущим мя, и се иноплеменницы, и Тир, и люди, и Эфиопсии, и сии, быша тамо. Мать и сион речет человек, и человек родися в нем, и то и основа и вышний. Господь повесть Писание людей и князей, сих бывших в нем, яко веселящихся всех жилища в Тебе. Господи Боже, спасение моего во дни возвах и в ночи пред Тобою, давнеет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнись зол душа моя, и живот мой аду приближися, предменен бых с нисходящими в ров бых, яко человек без помощи в мертвых свободь, яко язвы не спящие во гробе, их же не помянулась и к тому, иди от руки Твоей от реновения быша, положишь имя в крови преисподнем, в темне отвесенье смертней. На мне утвердись ярость Твоя, и вся волна Твоя навилась и на мя, удалилась из знаемых моих от страстей, положишь мя мерзость себе. Предан бых и не схождах, очи мои и зимогости от нищеты, возвав Тебе, Господи, весь день, воздех Тебе руцы мои, и да мертвыми творишь и чудеса, или врачи воскресят, и исповедятся Тебе, и да повесь, кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели, и да познана будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле и забвении. И аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тебя. Скою, Господи, отрежешь и душу мою, отращаешь лице Твое от меня. Нищий есть масса и в трудех от юности моя. Вознесшийся, смирився из не могу. На мне приедоши гневе Твои, устрашение Твое возмутиши мя. Обыдоши мя, яко вода весь день, одержаши мя вкупе. Удалилась и от меня друга и искреннего, и знаемых моих от страстей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

песня во веки веков. Аминь. Милости Твоя, Господи, век воспою, год рот возвещу истину Твою усты моими. За ней реклыйся век, милость содержится, за небесех уготовится истина Твоя. Завещах завет избранным моим, клягся Давиду работу моему. До века уготовую семя Твое и созижду в рот Ирон престол Твой. Исповедят небеса чудеса Твоя, Господи, ибо истину Твою в церкви святых. Я как то во облацах уравнится Господи, уподобится Господи в сынях Божиих. Бог прославляем в совете святых, вели и страшен есть над всеми окрестными Его. Господи, Божий сил, кто подобен Тебе, силен еси, Господи, и истина Твоя опресть Тебе. Ты владычествуешь и державу морское возмущение, же волны губ Ты укрочаешь и. Ты смирилась и як и язвы на гордого мышцу, и силы Твои расточились и враги Твоя. Твоя суть небеса и Твоя и земля, и вселенную исполнение Ты основал еси. Север и море Ты создал еси, Фавор и Ермон, а имени Твоим возрадуется. Твоя мышца силой да укрепится рука Твоя и вознесется десница Твоя. Правда и судьба уготовления престола Твоего, милость и истина предыдет пред лицем Твоим. Блаженны люди, ведущие воскликновения, Господи, во свете лица Твоего пойдут, и о имени Твоем возрадуются весь день, и правдою Твою вознесутся, яко похвала силы их Ты еси, и во благоволении Твоим вознесется рог наш. Яко Господне есть заступление и сытаго Израилева царя нашего, тогда глаголуйте видение сыновом Твоим и реклыйся, и положих помощь насильного вознесох избранного от людей моих, обретох Давида раба моего, Илием святым моих помазах его, ибо рука моя заступит его, и мышца моя укрепит его, ничто же успеет враг на него, и сын беззакония не приложит озлобите его, иссеку от лица его враги его, и ненавидящие его побежду, и истина моя, и милость моя с ним, и о имени моем вознесется рог его, и положу на море руку его, и на реках десницу его, то и призовет меня отец мой и сеты, Бог мой заступник спасения моего, и аз первенца положу его высокопаче царей земных, век сохраню ему милость мою и завет мой верен ему, и положу век века семя его и престол его, яко дни неба. Аще оставят сыны его закон мой и в судьбах моих не пойдут, аще оправдание мое оскорнят и заповеди моих не сохранят. Посещу же злом беззакония их и ранами неправды их, милость же мою не разорю от них, не преврежду воистине моей, ниже оскорню завета моего и исходящих от уст моих не отвергуся. Единую клягся святем моим, аще Давиду сложу, семя его вовек пребудет, во престол его, яко солнце предо мною, яко луна совершенно век и свидетель на небеси верен. Ты же отринулась и уничижила, негодовалась и помазанного Твоего, разорилась и завет раба Твоего, оскорилась и на земле святыню его, разорилась и вся оплоты его, положилась и твердая его страх, расхищаху его всеми выходящие путем, высь поношение соседом своим, возвысилась и десница стружающих ему, возвеселилась и вся враги его, отратилась и помощь меча его и не заступилась и его во брани, разорилась и от очищения его, престол его на землю поверглась и умалилась и дни, времени его облиялась и его студом, доколе, Господи, отвращающийся в конец, разжеться, яко огнь гнев Твой, поминяки мой состав, я добор всую создалась и все сыны человеческие, кто есть человек, и же поживет, и не узрит смерти, избавит душу свою из руки адовы, где суть милости Твоя древняя, Господи, ими же клялся и си Давиду воистине Твоей, помяни, Господи, поношение раб Твоих, еже удержав в недре моей многих язык, им же поносишь врази Твои, Господи, им же поносишь изменению креста Твоего, благословен Господь вовек, буди, буди, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Небесный, во веки веков. Аминь. Господи, прибежище былостино в рот и рот, прежде даже грамня быть и создать от земли и вселений, и от века и до века ты еси. Не отвратили человек во смирение, реклись и обратить все сыновей человечести, яко тысяча лет пред очима твоими, Господи, яко день вчерашний.

0: Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчести. Десница Твою так и скажи мне, и окованное сердце в мудрости. Обратися, Господи, доколе и умолен буди на рабы Твоя. Исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся. Во все дни наши возвеселихомся, за дни мне же смиренные силета. Мне же видихом злая, и презрен рабы Твоя, и на дела Твоя, и наставя сыны их. И будь светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Живых помощью Вышнего в крови Бога Небесного, во дворец речет Господи, заступник мой сей, прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него. Я кото избавить от сети ловчеца во все мятежно, плечма своим осенит и под крыле его надеешься, оружием обудет тебя истина его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящего дни, от вещи во тьме приходящей, от царящей беса полуденного. Падет от страны твоего тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче, о чему твоему смотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое вышнего, положилось и прибежище твое, не придет к тебе зло, и рано не приближится телесе твоему, яко ангелам своим заповеся тебе сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьму тебя, да никогда приткнешь, а камень ногу твою на аспида, возвелиска наступишь, и поперешь льва и змея, яко на мя упова избавлю, и покрою я, яко позна имя мое, воззовет ко мне, и услыши его, с ним есть в скорби его, изму его и прославлю его, долготой дней исполни его, явлю ему спасение мое, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Благи, благи, Господу.

и победа на враги.

Синему Бузику, Ты же, Господь, заступник мой, си славу мою, возноси главу мою, гласа моим ко Господу возвах, и услышь меня, дворы святые Своя. А соснух и спах восстах, яко Господь заступит меня, не убоюсь от тем людей, окрестно падающих на меня. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко Ты поразился все враждующими в суе, зубы грешников сокрушил веси. Господи, спасение наше, Твое благословение Твое, а соснух и спах восстах, яко Господь заступит меня. Господи, да не яростью Твоя причишь меня, не же гневом Ты накажешь меня, яко стрела Твоя взошь во мне, утвердилась и на мне руку Твою. Несть исцеление плоть моя, отрица гнева Твоего, не смею, косих моих, отрица грех моих. Яко беззаконие мое превзадошу главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, восмердешаяся гниша раны, отрица безумия моего, пострадав и слеповся до конца весь день сетую хальта, яко лядвие мое наполнившееся поругание, несть исцеление плоти моей, озлоблен бы их и смирился до зела руках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои, воздыхание мое Тебе не утаися. Сердце мое смятися, остави силы мои, святочи мои, то не со мною. Друзья мои искренние мои, прям мне приближи и сташа, и ближними одолечь мне сташа, и нужда посеющая душу мою. И ищущая зла мне глагола посуетная, и льстивным весь день поучахуся, аже яко глух не слышит, яко нем не отверзай уст свои, и быв яко человек не слыша, не мы густей своих обличений, яко натяг Господи уповав Ты, услыша, Господи Боже мой, яко рек да никогда порадует не совратимый, никогда подвижайтесь ногам моим на мебели вечеша, яко астма раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещует, побегуйся в гресе моем. Врази же мои живут, и укрепишися пачами, не умножившись и ненавидящими без правды, воздающими зла и возблагая Богах, мне за негоню благостыню. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Во мне помощь моя, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Во мне помощь моя, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю ожидаю Тебе душа моя. Коль множится Тебе плоть моя в земле пусть и непроходней, безводней, так во свете мне вихся Тебе видите силу Твою, славу Твою. Яко лучше милость Твоя паче животу с немой похвалите Тя, так и благословлю Тя в животе моим, имени Твоим воздержу руцы мои. Яко отука и масти да исполнится душа моя, и устам радости восхвалится уста моя, аще поминав Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, в крови крылу Твоей возрадуйся. Прибей, душа моя, по Тебе, мне же прия десница Твоя, те же все и скажет душу моя, внидут преисподней земли, предадятся в руки оружие части лесову буду. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся клины сии, яко заградившись в уста глаголющих неправильное, на утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, и в крови прилу Твоей возрадуйся. Прибе, душа моя, по Тебе имени же прия десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и Христу во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя.

нисходящими в гроб, яко человек без помощи мертвый собой, яко язви не спящим в гробе, и уже не помянулось к тому, и те от руки твои отринови не выше, положишь меня в гробе преисподних темных и синих смертных, на мне утвердись, и яжесть твоя, и все волны твои навелись на меня, удалилась, знаемых моих от меня, положишь мне мир за себе, предан бых и не сольда. Отче мой, изнемогусти от нищеты, возвал к Тебе, Господи, везде, воздев Тебе руцы мои. И да мир, кто не творивший чудеса, или врач воскресят и исповедятся Тебе. И да повесть то во гробе милость, то истину Твою погибели. И да познану будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоей земли забвения. И аз Тебе, Господи, возбах, и утром увидь мое приголетие, вскою, Господи, отрежь душ мой, отращаешь лице Твое от меня, нищийся все в трудех от юности моя, вознившийся, смирився из немогу, на мне придушим в небе Твое устрашение, Твое возмутишь меня, обойдушами река вода весь день, не державши меня в купе. Удалились от меня друга искреннего и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего во дни возвал, и в ночи пред Тобою, да выйдет при Тебя молитвы, преклоню хотой к молитве моему. Благослови души мои, Господи, и все внутреннее мое имя святое Его. Благослови души мои, Господи, не забывай всех воздаяний Его. Очищающего все беззаконие Твое, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от ослепления живот Твой, венчающего Тебя милости и щедротами, исполняющего во благе желание Твое обновиться и окорли юность Твоя, Твоя милостыня, Господь, и судьбу всем обидимым, сказав пути своим Моисею и сыновом Израилем хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не жалея прождуя, не по беззаконию нашим сотворил есть нам, не же по грехам нашим воздал есть нам. Яко по высоте небес не земли утвердил есть Господь, милость своя на боящихся и боль, и лик отстоят востоца от запад, удалил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрый Отец Сын, щедрый Господь, боящийся Его, яко Той позна создание наше, помяну, яко перст есть мы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так отцветет, яко Дух против гневный не будет и не познает тому места своего. Милый же Господь не от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сыне Сыну, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творителя. Господь на небесе готов престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильнее крепости, творящее Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие воли Его. Благословите, Господи, вся дела Его, на всяком месте владычестве Его. Благослови души мои, Господа, на всяком месте владычестве Его. Благослови души мои, Господа. Господи, услыши молитвы, внуши молитвы во истине Твоей. Услыши меня правде Твоей, не видясь с рабом Твоим. Яко не оправдится пред Тобою тяг живых. Яко погнал враг душу мою, смирил мне землю живот мой, посадил мне в землях, яко мертвое веко, и уныл во мне дух мой, во мне смятей сердце мое, помянув мне древние, поучився во всех делях твоих творениях, руку твою поучався, воздев тебе русная душа моя, яко земля безводная тебе, скоро услышь меня, Господи. Исчезет дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим в гроб. Слышано сотвори мне за утром милость Твоя, яко на Тя уповав,
Скажи мне, Господи, путь, вот же пойду я, как тебе взять душу мою. Изми меня от рак мою, Господи, к тебе прибегу. Научи меня творить волю твою. Яко ты все Бог мой, дух твой, поди наставит меня на землю праву. Имени твоего ради, Господи, живишь меня. Правдою твоей сведешь от печали душу мою. И милостью твоей потребишь, враги моя. И погубишь вся остужающая души моей, яко осрак твой есть. Услышь меня, Господи, правды твоей, не гниди суд с рабом твоим. Услышь меня, Господи, правды твоей, не гниди суд с рабом твоим. Дух твой благи наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и Христу, и Богу.

Всем приветствую!

Епископа, помянь. Благаясь, исповедайтеся, Господи, вепите имени Твоему Вышней, возвещайте за утро милость Твою, истину Твою на всякую ночь. Десяти струнем псалтирию с песнею в гусли, яко возвеселил меся, Господи, в творении Твоем, и в делях руку Твою возрадуюся. Яко возвеличившись дела Твоя, Господи, зело углубившееся помышление Твоя. Муж безумен не познает, и не разумив, не разумеется. Нигда порази Божия грешница, яко травая проникоши все делающие беззаконие, когда потребятся век века. Ты же Вышний во век, Господи, яко се врази Твои, Господи, яко се врази Твои погибнут, и разыдутся все делающие беззаконие. И вознесется яко единорога, рог мой, старость моя, елей мастите. И возре око мое на враги мои, восстающее на мя лукавную, еще услышит ухо мое. Праведник, как феникс процветет, и как кедр, и же вливание множится. Насаждение дому Господнего, дворик Бога нашего процветут. Еще множится в старости мастите, благоприемлющие будут. Да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды мне. Господь воцарися, влепоту облечися, облечися Господь силою припоясася, ибо утверди вселенную, еже не подвижется, готов предсолствуя, то ли от века ты еси. Воздвигоши реки, Господи, воздвигоши реки глаза своя, возмут реки сотрение своих голосов вот ноги, гимны высоты морские, дивен высокий Господь, сведение Твое уверившееся зело дому Твоему подобает святыня, Господи, в долготу дни. Богодомщение, Господь, Богодомщение не обинулся есть, вознесись и судя земли, воздашь воздаяние гордым. Доколе грешницы, Господи, доколе грешницы восхвалятся, провещают и возглаголят неправду, возглаголятся делающие беззаконие. Люди Твои, Господи, смириши, достояние Твое злобиша, давицу сирого мариши, пришельца убиши и реша. Не узрит Господь, ниже уразумеет Бог Иаков. Разумейте же безумнее в людях и буй, некогда умудритеся. Насажди ухо, не слышит ли, создавай ухо, не смотряет ли. Наказу языки, не обличит ли, учай человека разуму. Господь весь помышление человеческое косуцует нам. Блажен человек его жаще, накажешь, Господи, от закона Твоего научишь его. Укротите его дни, лютых донь же изрыется грешному яму. Яко не отринет Господь людей своих, и достояния своего не оставит. Донь же правда обратится на суд, держащийся все правде сердцем. Кто восстанет мне на лукавнующие, или кто спрецанет мне на делающие беззаконие? Аще не Господь помог мне, и ума ли вселилась и бывала душа моя? Аще глаголах подвижися нога моя, милость Твоя, Господи, помогаши мне. Помножь, болезни мои в сердце моем, утешение Твое заселишь и душу мою. Да не прибудет Тебе престол беззакония, созидай трудно поверение. Уловят на душу праведничью, кровь неповинную осудят. И выясни, Господь, прибежище, Бог мой, помощь упования моего. И воздаст им Господь беззаконие их, и по лукавству их погубит. Я Господь Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

и ныне и присно, и в веки веков. Аминь. Придите, возрадуемся, Господи, воскликнем Богу Спасителю нашему, предварим лице Его исповедание во псалме, воскликнем Ему. Яко Бог вели, Господь и Царь вели по всей земле, яко в руце Его все концы земли, высоту гор таку суть, яко такое есть море, то и сотвори, суши в руце Его создасте. Придите, поклонимся, преподим Ему, восплачемся пред Господем, сотворшим нас, яко то есть Бог нашим и люди, пажите Его, все руки Его. Днище, аще, глаз Его услышите, неже сочище сердец ваших, яго прогневание во дни искушения в пустыне, вон же искусишими отцы ваши, искусишими видишь дела моя, 40 лет негодовах рода твоя, такой грех присно заблуждают сердце, ти же не познаешь о пути моих, яко клясы в огне моим, аще внеду в покой мой. Воспойте, Господи, ве песню, воспойте, Господи, ве вся земля, воспойте, Господи, ве благословите имя Его, благовестите день, дни спасения Его, возвестите во языцах славу Его, во всех людях чудеса Его, яко вели Господь и хвален дело, и страшны истины над всеми Боги, яко все Божий язык бесове, Господь же небеса сотвори, исповедание красота пред Ним, святыни великолепие восвятили Его, принесите, Господи, ве отечество и язык, принесите, Господи, ве славу и честь, принесите, Господи, ве славу имени Его, возьмите жертву и пойдите во дворы Его. Поклонитесь, Господи, во дворе святыми Его, да подвижется от лица Его вся земля. Рсыте во языцах, как Господь воцарись, ибо исправив вселенную, яже не подвижется. Судит людям правостью, да возвеселятся небеса и радуется земля, да подвижется море исполнение Его. Возрадуются поля, и вся ежа на них, тогда возрадуются вся древа дубравная. От лица Господня, как грядет, и как грядет, судите земли, судитесь в сирене в правду и людям истинную Своею. Господь воцарись, да радуется земля, да веселятся острове мнозе. Облако мрак окрест Его, правда и судьба исправления престола Его. Огнем пред Ним предыдет, выпалит окрест враги Его. Осветишь молнию вселенную, види, подвижешься земля. Горы, яко воскрастаешь от лица Господня, от лица Господа всея земли. Возвестишь небеса правды Его, и видишь все люди славу Его. Да восстыдятся все кланяющиеся истуканы, хвалящиеся о видах своих. Поклонись Ему все ангели Его. Слыша, возвеселись и сегодня, возрадовавшись дочери иудейской, суде правде Твоей, Господи. Яко Ты, Господь, вышний над всей землей, зело превознеслся и над всеми Боги. Любящие, Господи, навидите злая, хранит Господь души преподобных своих, из руки грешничий избавит я. Свет восия праведнику и правым сердцем веселье. Веселитесь, праведнее, Господи, исповедайте память святыни Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

и ныне и пресная в веки веков. Аминь. Воспойте, Господи, и песнь новую, как дивно сотвори Господь. Спаси Его, десница Его, выше святая Его. Спаса Господь спасение свое, предвязаки, открой правду свою. Помяну милость свою, Якову, истину свою, дому Израилеву. Видишь все концы земли спасение Бога нашего. Воскликните Бога, ве вся земля, воспойте и радуйтесь, и пойте. Пойте, Господи, ве гусли Его, гусли, как гласе в соломсте. В трубах кованых и гласом трубы роженые, вострубите пред Царем Господи. Да подвижется море исполнение Его, вселенной, все живущие на ней. Реки восплещут рукой в купе, горы возрадуются. От Иса Господней, как грядет, яко идет, судите земли. Судите вселенне в правду, людям правостью. Господь воцарится, да гневаются люди, судя на херувимах, да подвижется земля. Господь всего невелик и высок есть над всеми людьми. Да исповедится имени Твоему великому, яко страшное свято есть. И честь царева суд любит, Ты уготовился правоты, суд и правды у Акова, Ты сотворил и сим. Возносите Господа Бога нашего, и поклоняйтесь и подножию ногу Его, яко свято есть. Моисей, Арон, Ваирих Его и Самуил, призывающих имя Его, призывав у Господа, то и послушавши, и в столпе облачный глаголыши к ним, яко храняк усведение Его, повеление Его, яко жади им. Господи Боже наш, Ты послушал и сих, Боже, Ты милости бывал и сим, мчая на вся начинание их. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь в горе святей Его, яко свят Господь Бог наш. Воскликните Бога, ве вся земля, работайте, Господи, ве все, и уните пред ним в радости. Увидите, яко Господь, то есть Бог наш, то и сотвори нас они мы. Мы же люди Его, сопажите Его. Гните ворота Его, исповеда не во дворы Его в пении. Исповедайтесь Ему, хвалите имя Его. Яко благ Господь мне к милости Его, даже до рода и рода истины Его. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею пути непорочны, когда приедешь ко мне, прихождав в нездобье сердца моего посреди дома моего, не предлагав пред очима моим обещь закону преступную, творящую преступление возненавидение, не предлагав лукавого не познав, а клеветающего это искреннего своего сего изгоня, гордым оком и сытым сердцем сим не едя, учи моя на верной земли посаждать я со мною, ходя по пути непорочно сими служаше, не живяше посреди дома моего, творя гордыню глаголи неправедное, не справляше пред очима моим, а во утре сбыва все грешные земли же потребите от град Господня, вся делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя.

Господи, услыши молитву мою и вопль мой к Тебе да приидет. Не отврати лица Твоего от меня, вонь жащий день скорблю. Преклони ко мне ухо Твое, вонь жащий день призову Тебя. Скоро услыши меня, яко сизоши, яко дым дни мои, и кости мои, яко сушило соскошися. Уязвен бых, яко трава и исше сердце мое, яко забых снести хлеб мой от гласа воздыхания моего, прильпе кость моя от плоти моей. Уподобихся неясыки пустыни, бых, яко ночные врат на нырящи. Бдех и бых, яко птица особящаяся на зде, весь день поношаху ми вразимой и хвалящий мя, мною кляняхуся. За не петел яко хлеб едях и питье мое с плачем растворях. От лица гнева Твоего и ярости Твоей я, яко вознес низвергу мя си. Дни мои, яко сень уклонишися и аз, яко сено исхох. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память Твоя в рот и рот. Ты воскрес, ущедриши Сиона, яко время ущедрите Его. Яко прииди время, яко благоволишь раби Твои, камень Его и персть Его ущедрят. И убоятся языцы имени Господне, и все цари земские, и славы Твои я. Яко созиждет Господь Сион и явится во славе Своей, презрен молитву смиренных и не уничижи моления их. Да напишется сие в рот ины люди изиждими восхвалят Господа, яко приниче с высоты святые Свои я, Господь, небесе на землю презре. Услышите воздыхание окованных, разрешите сыну умершвленных, возвестите в Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме. Внегда собратися людям в купе и царем, еже работайте, Господи, ви, отвещай ему на пути крепости Его, умоления дней моих возвести ми, не возведи меня во преполовение дней моих вроде родов.

0: будущее зря, Израиль, царствие державное, якобы замуществует, преславный крест проявляет, сей вот царей победоносная похвала и свет верую зовущим, припетый отцев и нас, Боже, благословен еси.
1: Преподобни, Отче, Евмения, моли Бога о нас, мертвых помыслов, усердием души похваляйся, во глубочайшей старости преподобней странствования творимый сильно благодеяние верою приемлющих Евмения, тя сеятеля священных и честных учений.
0: Преподобни, Отче, Евмения, моли Бога о нас, Рим, твоих наслади все добрых, дар любимый, нехотящий, Отче Евмения, Фиваиде отсылай, и где же быв, востекаешь и сухоты посупления, нахождением честных молитв твоих преподобнее.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, с Отцы воспитався воздержанием, чистоты млека, сал еси, возраста меру, достигли сив, шед на высоту, очи добродетелей, и солнце воссияв светлее богознаменьми, ночью объятым страстей.
0: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, вещественного света, селение твое чрево быть, светлостьми божественного знания,

0: Твоему честному, возвязаем утреву окроплену крови во площадкося Слова Бога, пойте небесные силы, земных воззвания, празднующие люди, поклонитесь Христову Христу, им же миру восстание во веки.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, земнородни, даланьми строители благодати, крест на нем же стоящий Христос Бог, возносите священнолепное копие Божие, Слово тело пробудшее, да видят языцы все спасение Божие, славящие Его во веки.
0: Слава Господи Христу Твоему честному, божественным судом предизбрание, веселитесь, христианстве вернее царе, хвалитесь победоносным оружием, приемши от Бога крест честный, всем по колено брани, дерзости ищущие, рассыпаются во веки.
1: Преподобни очи и вменья, моли Бога о нас, победив врага и течение доброе совершив, глубочайшей старости ко отцам Твоим пришел еси, яко пшеница зрелая, на странней земли прием жития конец.
0: Преподобни очи и вменья, моли Бога о нас, никак уже помнящи Твоих очи добрых, детей и воинстве, отечеству и пастве, священную Твою раку лепотом держащие предпосылают, и я же возвращением чудес точат благодать.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому. Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, рака Кириллова честное и многострадальное прежде содержащее тело, и Твое ныне скрывает преискренно мудрее, совокупив с житием единомудренные, их же горнее отечество имеет вовеки.
0: И ныне и присно и вовеки веков, аминь, священнейший пророков честный лик, Тя прописует кивоты несекомую гору, жезлы дверь, ей же яко весть пройдем вышний паки заключен.

0: Христом Восею совершенно истребилась и сикураде, древом услади иногда. Горесть вот меры, прообразующее крестодейство, еже вся силы небесные величаю.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, непрестанно окружаемые мраком праца, Господи, крестом возвысилась и днись, якобы лет, лестью весьма неудержанно естество прежде сведено бысть, всероднее мны паки исправи света, креста Твоего, свет креста Твоего, и Боже вернее величаем.
0: Слава Господи Христу Твоему честному, да образ покажешь и миру поклоняемый Господи креста, во всех яко преславный на небесех изобразилось и светом безмерным озарен, царю все оружие непобедимое, тем тебя все силы небесные величаю.
1: Преподобнее учи в менее моли Бога о нас, яко Христов иерарх от силы очи в силу пришел еси чудно, и дежелицы священнейшие служат во страсе Троицы честней, со всеми небесными всеблажение и в менее силами.
0: Преподобнее очи в менее моли Бога о нас, устави нынешнюю бурю Отечества, Божество Твоими умилостивляя молитвами, варварское блажение нахождение низложи нас, мучащее, искушение, среющее, злых во глубину гиб, погибели, преснопамятни явление.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Твоя всесвященная память созывает пастыри преподобные и люди благочестивые, освящение всем носящее, юже совершающее богатно озарины сияньми, сущими в Тебе благодатьми все хвальные вменье.
0: И ныне и присные во веки веков аминь, носишь и носящих вся божественную силою, и питаешь и все чистое от сосед, все дыхание питающих род, паче ума Твоя чудо удивляет ангелы и человеки, присно Тебя поющие и любовью блажащие.

0: Господин до воздвижения Его всех желанием божественным предлежа созывает, придите, сего все радостью, любовью и страхом целуем верно и прославим единого Творца и Владыку.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Светозарными сиянями крест Господень на воздвижение Его всех желанием божественным предлежа созывает, придите сего все радостью и любовью и страхом целуем верно и прославим единого Творца и Владыку.
2: Хвалите Господа с небес, тебе подобает петь Богу. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, тебе подобает петь Богу. Хвалите Его все ангели Его, хвалите Его все силы Его, тебе подобает петь Богу. Хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды и свет. Хвалите Его небеса, небес и вода, я же превыше небесного, схвалит имя Господне. Я, который чей выше, то поменяю создавшийся, поставя век или к веку, поменяю положениями мои дед. Хвалите Господа от земли, змеи и все бездны, огонь, град, снег, голод, буря, творящий слово Его, горы, все полны, древа, плодоносные, все кедры, звери, все скоти, гади, птицы, пернаты, цари, земцы, все люди, князи, все судьи, земсти, юноши, девы, старцы, силы, кто меда восхвалит имя Господне, яко вознесись имя Того единого исповедания на земле и на небеси, и вознесет рог людей своих всем, песнь всем преподобным и Господом Израилевым людям, приближающимся Ему. Воспойте Господь.

хвалит имя Его в Тепане, в Псалтире запоет Ему. Ярко благоволит Господь в людях Своих, и мы здесь

удовлетворить отмщениво языцах увлечением люди, связать царей путы славные кучными оковы железными, сотворите в них суд написан, слава сия будет всем.

Господи Боже, Отче Боже, Сыне Отец,

Господи, прибежище был и сына в рот его. Азре, Господи, помилуй, весели душа моя, посогреши к Тебе. Господи, к Тебе прибегов научим, отворите волю Твою, яко Ты си Бог мой. Яко Тебе источник живота во свете Твоему зрим свет, пробави милостной ведущим Тям. Сподоби, Господи, в день себе без греха сохранитеся нам. Благословенный

Благословенности владыку, вразумими оправданием Твоим, благословенности святые, просвети

царю мой и Боже мой, я как Тебе помолюсь, Господи, за утро услыши глаз мой, за утро пристану Ти узришь мя. Яко Бог не хотя беззаконие Ты, си не приселится к Тебе лукавно, и ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавиделось вся делающие беззаконие, погубивши вся глаголющие лжу, мужа кровельстив, гнушается Господь, аже множество милости Твое внеду в дом Ты, поклонюсь ко храму святому Твоему страсти Твоей. Господи, настави меня правду Твоей, враг моих ради, избрай пред Тобой путь мой. Яко несть в устье, как истинное сердце их суть, на гроб портверд, гортани, кизыки свои мельчаху. Суди им, Боже, да отпадут от мысли своих, полно, что нечести их изрения, яко пригорчишь Тебя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тебя век, возрадуются, и вселишься в них, и похвалятся о Тебе любящие имя Твои. Яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище было си нам в рот и рот, прежде даже горам не быть, и создатеся земли и вселенью от века и до века Ты си. Не отврати человека во смирение, реклась, и обратитесь и сыны человечести, яко тысяча лет пред очима Твоим, Господи.

яко и чи зубом гневу твоим и ярости твоей смутихимся, положил и себе законы наши пред тобой, век наш просвещение лица твоего, яко все дни наши оскудеши гневу твоим и чи зубом лето в наше видик, лето нашего, яко пучи на паучах у всякой дни, лет наших ниже 70 лет, а чи же силах по 70 лет, и множи их труд и болезнь. Яко приди кротость на ны накажем всех, кто весь держал гнева Твоего и страха Твоего, ярость Твоей чести, десницу Твою, так и скажи мне, околанное сердце в мудрости, обратися, Господи, доколе, и умолен будет на рабы Твоя, и исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, возрадуемся и возвеселихомся во все дни наши, возвеселихомся за ним, княже смирил на Исилета, в княже видихом злая. И презрена рабы Твоя, и на дела Твои настави сын их, и буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дело рук наших исправи, и дело рук наших исправи. Милость из этого спою Тебе, Господи, пою и разумею пути непорочни, когда приедешь и ко мне, прихождав не злобе сердца моего посреди дома моего, не предлагав пред очима моим овечь законопреступную, творящее преступление, возненавидев, не прильпи мне сердце строптиво, уклоняющегося от мила лукавого, не познав, а клеветающего, та искреннего своего сего, изгоняв гордым оком и несытым сердцем сим не идя. Отче мой, наверное, земли посаждать я со мною, хотя и по пути непорочно всеми служаши, не живя же посреди дома моего, творяя гордыню глаголы неправедные, не исправлявши предачиму моему. Во утре избивался грешной земли, же потребить от града Господня все делающее беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруй Твое, сохраняя крестом Твоим жительство, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Что Тебя наречимо благодатное небо, яко воссиялось, и солнце правды, рай, яко пресеблась, и свет нетление, дева, яко прибылась, и нетленная, чистую мать, яко имела святы на святых Твоих объятиях, сыны всех Бога, того молись, спастися душам нашим. Стопы мои направи, пословеси Твоему, да не обладает мое всякое беззаконие. Не избави меня от клеветы человеческие, сохраню заповеди Твоя, лице Твое.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником наших. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Вознеси.

всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняем и славим Христе Боже, долго терпеливый, много милости и много благоутробней, и же праведный, любя и грешное, милуя же вся завека спасения, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими наше участие и молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души наши, осветители, соочисти помышления, исправи.

0: небесные, во веки веков, аминь. Честнейший, героем и славнейший, без сравнений, серафим, без исления, Бога, Слово, Родшего, Сущий, Богородица, обречаем. Именем Господним, Святейший Владыка, благослови.
1: Боже, ущедренный, благослови, и не просвети рецепты, наны, помилуйны.
0: Аминь.
1: Христе, свете истинной, просвещающей, как всякого человека, ведущего между нами, на наше Христа, прибо, что не мудрым свет, неприступно исправить, как и наше тело, не заповеди твои, а если Христе.

образов гробов Божиих. Святейших патриарха Филарета, Асафа Иосифа, Никона, Асафа Петерима, Акима, Адриана, Серкельчи, Фимна, Алексей, митрополита Платона, Макария, Сергия, Леонтия, Гурия, Николая Иманова, Иосифа Никодима, Антония, Анна, Сергия, Серпиона, Петерима, Симона, Варнава, Евлогия, Феофана, Филарета, Архиепископа Моисея, Августина, Мефодия, Вениамина, Сергия, Варфоломея, Пимена, Никона, Серафима, Аристарха, епископ Вениамина, Сергия, Серафима, Платона, Кранида, Глеба, Сергия, Иерофея, Беремедонта, Зосима, Феофилакта, Священарки Мадрита, Иеронима, Кирилл, спотивший братья, обители сия, Священарки Мадрита, Захария, Серапиона, Илариона, Серафима, Осия, Рафаила, Паисия, Пантелеймона, Михаила, Никона, Рафаила, Архимандрита Павликия, Беремедонта, Иосафа, Филадельфа, Антония, Пантелеймона, Дионисия, Арипега, Дарита, Даниила, Августина, Серафима, Андрея, Николая, Вениамина, Степана, Иннокентия, Георгия, Афанасия, Нектария, Сергия, Пимена, Исаия, Матфея, Андрея, Федора, Виталия, Арсения, Филарета, Наума, Адриана, Лаврентия, Ириана, Германа, Александра, Никита, Сикона, Алексей, Степана, Михаил, Михаил, Николай, Гавриил, Суфила, Пахмутия, Дамаскина, Икона, Ипполита, Тарасия, Прокопия, Марка, Нафанаила, Степана, Филиппа, Максима, Исаакия, Никифора, Ионата, Модеста, Константина, Иосифа, Сильвестра, Михея, Ксенофонта, Виссариона, Иеронима, Григория, Георгия, Игнатия, Тихона, Ферапонта, Аркадия, Андроника, Касьмы, Геннадия, Петерима, Кранита, Феодорита, Иеромонахов, Кирсмана, Курила, Паисий, Серафим, Моисей, Иеромонахов, Савва, Гавриил, Назария, Киприана, Антиоха, Павла, Павлина, Олега, Петерима, Вениамина, Никона, Антония, Иларий, Савва, Варнава, Ксенофонта, Ферапонта, Яков, Чезаев, Мартиниана, Никанора, Макария, Нафанаила, Ростислава, Мефодия, Поликарпа, Савва, Тенона, Игнатия, Германа, Филофея, Модеста, Федор, Каралампия, Варнава, Тимина, Ионы, Скир, Диакон, Варнава, Щергия, Архидиакон, Бориса, Романа, Винария, Радиакон, Нила, Пахомия, Викентия, Никон, Сафрония, Алексея, Донат, Пиафана, Кариста, Поликарпа, Панкратия, Протодиакон, Григорий Федоров, Диакон, Филипп Георгий, Симонаха, Семена, Монаха, Филиппе, Венедикта, Нестор, Александр, Серафим, Гури, Анатолий, Анисим, Иосиф, Авраами, Прокопий, Варлам, Антонина, Петра, Пантелеймона, Виссариона, Валериана, Иосафа, Исаакия, Власия, Венедикта, Николая, Маркела, Саватия, Послушник, Анатолий, Александр, Павла, Николая, и о еже просить им всякому прегрешению вольному жизни.

Так, теперь-то ты, ряй Бога, наша вопросик.

покровительстве воскресения, живот и покой, сопших правды, все единым нами поминаем, и Христе Боже наш Тебе славу посылаем, все безначальным Твоим Отцем и Спресвятым, благим и шелкорящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

способны предпонаскать из наших исчезших и душат нас, и став вчера в своих пленях праведных учли, недрико в раму упокойтесь, праведные крещеты нас помилуют, яко благой человек.